мечтали красота моя. Улыбнись мне, дорогая ты, моя судьба. Не подходи к счастью близко, в стороне стоит. Где ради тебя не знаю.